0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

сказал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов. СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 96.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: компания «Радио Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.00, температура плюс 9, днем ожидается 18-20 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области временно смягчат требования к экологическому классу топлива. Это следует из проекта постановления Комитета по организации торгов. Изменения основаны на федеральном указе. Характеристика «экологический класс» для ряда позиций стала необязательной. Заказчики смогут закупать доступное на рынке топливо через допсоглашение. В Самарской области потушили камышовые пожары на площади в 256 гектаров. Это эквивалентно 365 футбольным полям. Возгорания произошли у Безенчукского лесничества в минувшие выходные. Пожарные боролись с огнем 3 дня. К вечеру вторника оба пожара ликвидировали. Глава Минприроды Артем Ефимов назвал предварительной причиной умышленный поджог, вероятно, для расчистки мест для охоты и рыбалки. Угрозы лесному фонду и населенным пунктам нет. В Тольятти до 30 октября общественный транспорт будет ходить по измененным схемам. Это связано с продлением земляных работ на улице Дзержинского. По скорректированным маршрутам будут следовать троллейбус под номером 13 и ряд автобусов. Ориентировочное завершение работ – конец октября. На портале госуслуги запустили конструктор брачного договора. Сервис позволяет подготовить проект документа, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Эксперты считают, что это может повысить осознанность при вступлении в брак. Договор помогает заранее понять, какие последствия ждут в случае развода. В Самарской области родители школьников в среднем потратят 3000 рублей на подарки ко дню учителя. По данным опроса Superjob, это на 100 рублей больше, чем в прошлом году. Чаще всего дарят букеты, сертификаты, сладкие наборы и конверты с деньгами. Канцелярию реже. В целом по России средний бюджет на поздравления от класса 4,5 тысячи. Это на 10% выше показателя прошлого года. Даниил Медведев победил Андрея Рублева в финале турнира ATP 250 в Ханчжоу. Это первый за 3 года российский финал. Счет личных встреч 8-2 в пользу Медведева. Победитель получит 158 тысяч долларов и 250 рейтинговых очков. Рублеву достанется 92 тысячи долларов. Впереди турнир серии «Мастерс» в Шанхае. Доллар на сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 9, днем будет облачно, без осадков, ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 18-20.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 7.06. Температура в Тольятти плюс 8. Сегодня среда, 30 сентября. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 3 минуты на Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 7:09. Температура в Тольятти плюс 8. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы. Возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы. Ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги, нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи, возможно, временное снижение уровня энергии. Снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы, возможны странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
1: Тольятти. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 7 часов 16 минут. Температура в Тольятти плюс 8. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 – это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 – семейные курорты, а в 50 – на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагосы и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан.

0: «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы. 510 210.

0: 106.9 FM – это радио «Омега», музыка, которую мы любим. Ближайшие выходные на радио «Омега» мы посвятим музыканту, голос которого можно угадать с первых нот. 3 и 4 октября слушайте «Уикенд» со Стингом. Каждый час на 106.9 FM будут звучать лучшие песни от «Shape of My Heart» до «Englishman in New York». Оставайтесь с нами, будет по-настоящему интересно. «Уикенд» со Стингом на радио «Омега» для слушателей старше 12 лет. На часах 7.31, температура в Тольятти плюс 8, днем ожидается 18-20 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области временно смягчат требования к экологическому классу топлива. Характеристика «экологический класс» для ряда позиций станет необязательной на основании федерального указа. В Самарской области у Безенчукского лесничества потушили камышовые пожары на площади в 256 гектаров. Предварительная причина – умышленный поджог. Угрозы лесному фонду нет. В Тольятти до 30 октября общественный транспорт будет ходить по измененным схемам. Это связано с продлением земляных работ на улице Дзержинского, сообщили в мэрии. На госуслугах запустили конструктор брачного договора. Эксперты считают, что этот сервис поможет повысить осознанность при вступлении в брак. Родители самарских школьников в среднем потратят 3000 рублей на подарки ко дню учителя. Чаще всего дарят букеты, сертификаты и сладкие наборы.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти сейчас плюс 8, днем будет облачно, без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.37, температура плюс 8. На календаре среда, 30 сентября. В этот день родились итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, французская актриса Марион Котийяр, известная российская оперная певица, наставница проекта «Голос дети» Аида Гарифуллина, немецкий физик, создавший знаменитый счетчик радиоактивных частиц Ганс Гейгер и советский математик, географ и исследователь Арктики Отто Шмидт. В 1916 году 30 сентября российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск». 82% жирности по суперцене 169,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
7: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто Тольятти». Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте «Арена Авто».
9: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
10: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
11: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.43, температура плюс 8. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 17 по старому стилю 1916 года российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет — тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал. Самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 8, температура плюс 8. А не устроит ли нам сегодня рольный день? А почему бы и нет? Сет из 4 видов роллов достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 8, днем ожидается 18-20 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бывший министр Самарского Минтранса Иван Пивкин подал ходатайство об УДО. Обращение рассмотрит Красноярский райсуд сегодня. Ранее Кассационный суд снизил наказание по делу о превышении полномочий до 3 лет лишения свободы. До этого приговор переквалифицировали с более легкой статьи на более тяжкую, а затем смягчили. От штрафа в 500 000 рублей чиновника освободили из-за времени, проведенного в СИЗО. Жителям Новокуйбышевска выделят более 2 000 000 рублей компенсации за ущерб от августовской атаки беспилотников. Средства поступят из резервного фонда областного правительства до конца года. Происшествие признано терактом. В России планируют вдвое увеличить число передовых инженерных школ с 50 до 100. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Конкурс объявят уже на этой неделе, при отборе усилят роль компаний-партнеров. Сейчас такие школы работают в Самаре на базе Медуниверситета и Аэрокосмического университета и в Тольятти при Тольяттинском госуниверситете. Проект направлен на подготовку высококвалифицированных инженеров. В Тольятти суд вынес приговор 14 участникам группы, похитившим высокооктановую присадку к бензину из цистерн Татнефти. Ущерб оценили более чем в 3 миллиона рублей. Подсудимых признали виновными, им назначили разные виды наказаний и взыскали нанесенный ущерб. Высокая пожарная опасность лесов сохранится в Самарской области до 4 октября. В большинстве районов действует 4-й класс опасности. Жителям напоминают о запрете на пребывание в лесах. Между тем, на выходных 3-4 октября самарские синоптики прогнозируют мокрый снег и ночные температуры до минус 5. Похолодание начнется с 1 октября. Завтра днем ожидается всего плюс 3-8 градусов. Усиливать ощущение прохлады будет северо-западный ветер. Концерты Kanye West в Петербурге 10-11 октября окончательно отменены. По данным СМИ, против выступлений выступили силовики. Кроме того, организаторы не согласовали шоу с властями города. Площадкой должна была стать «Газпром-арена», но там заявили, что договор аренды не подписывали. По вопросам возврата билетов партнер тура рекомендовал обращаться к российскому организатору Say Agency. Доллар на сегодня 84 рубля 43 копейки. Евро 96 рублей и 6 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти сейчас плюс 8. Днем будет облачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» сыр «Ламбер» по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.13, температура в Тольятти плюс 8. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас. Спонсор минуты драйва на радио Омега — ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Одна из проблем электромобилей – это запас хода. Многие до сих пор их боятся из-за риска остаться с разряженной батареей на трассе. Однако технологии меняются быстро. Новый рекорд установил электрический хэтчбэк Audi A6 e-tron. Машина смогла проехать на одном заряде 1338 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Петербурга и обратно. По паспорту запас хода этой модели около 700 километров. То есть реальный результат оказался почти в два раза выше. Как этого добились, несмотря на то, что маршрут шел через горы, города и плотный трафик? За рулем сидел профессиональный гонщик, чемпион Европы по ралли Мика Марчик. Он ехал максимально экономично, плавно разгонялся, эффективно тормозил и правильно использовал систему возврата энергии. В итоге средний расход упал до 7 кВт-часов на 100 км пути. Кстати, ранее этот же водитель проехал почти 3000 км без дозаправки на дизельном автомобиле. Получается, от человека все еще кое-что дозависит.
4: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кредит предоставляет Паусов Комбанк. Подробности на сайте Арена Авто.
4: Реклама.

0: 8-5-5-5-5-5.
1: Сколько тебе лет?
2: 3.
1: А сколько будет 1 + 1?
2: 3.
1: Что 3?
3: Гортензий будет 3 при покупке 2.
4: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
1: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
2: 3.
4: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8:21. Температура в Тольятти плюс 8. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Из чего складывается атмосфера наших любимых фильмов и аудиоспектаклей? Музыка и голоса актеров – это понятно. А как же скрип половиц в триллере, рев мотора в боевике или шум дождя в драме? Все это – колоссальный труд звукорежиссеров и саунд-дизайнеров. И вот сейчас этот невидимый фронт выходит на тропу войны. Крупнейшие мировые специалисты и библиотеки звуковых эффектов объединились в профессиональный звуковой альянс. Цель – защитить свои работы от кражи искусственным интеллектом. Дело в том, что нейросети сейчас активно скачивают уникальные звуковые базы, чтобы учиться генерировать аудио. Разработчики искусственного интеллекта хотят получить коммерческую выгоду, а владельцы звуков, которые годами записывали те самые шаги и взрывы по всему миру, рискуют остаться ни с чем. Основатели альянса говорят, у музыки есть свои защитники, у актеров озвучки свои, а вот звуковой дизайн до сих пор оставался беззащитным. Судиться организаторы пока не планируют, но хотят привлечь внимание к проблеме и добиться честного лицензирования. Посмотрим, получится ли зарегистрировать права на каждый звук.
4: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
5: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. 8.34 в Тольятти, температура плюс 9, днем ожидается 18-20 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России зафиксирован сезонный рост заболеваемости ОРВИ. За неделю выявили 734 тысячи случаев. Это почти на треть больше, чем недели ранее. Роспотребнадзор отмечает, что ситуация развивается по прогнозу и напоминает о важности вакцинации от гриппа. В Тольятти суд вынес приговор 14 участникам группы, похитившим высокооктановую присадку к бензину из цистерн Татнефти. Ущерб оценили более чем в 3 миллиона рублей. Подсудимых признали виновными, им назначили разные виды наказаний и взыскали нанесенный ущерб. В Самарской области со следующего года увеличат финансирование отлова бездомных собак. Норматив вырастет до 14 230 рублей на одно животное. В сумму входит отлов, стерилизация, содержание в приюте и чипирование. 45% жителей Приволжского округа планируют купить подарок ко дню учителя и в среднем готовы потратить на него 1300 рублей, сообщает Авито. Чаще всего выбирают сертификаты, цветы и сладости. При этом главным критерием для трети опрошенных остается практичность подарка.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 10, днем будет облачно без осадков, ветер северный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.38, температура плюс 10. На календаре среда, 30 сентября. В 1987 году в этот день родилась Аида Гарифуллина, оперная певица, одна из наставниц проекта «Голос дети». Ее историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Ситилига. При покупке костюма — костюм в подарок. При покупке рубашки — рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.42. Температура плюс 10. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 30 сентября 1987-го в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 2026-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

0: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
1: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
2: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти почти 9, температура плюс 10. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 11, днем ожидается 18-20 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России утвердили пилотный режим работы роботов-доставщиков. Трехлетний эксперимент охватывает 35 регионов, в том числе Самарскую область. Для роверов установили габариты. Длина чуть более 1 метра, ширина до 80 сантиметров, вес до 120 килограммов. И скорость до 25 километров в час на велодорожках и до 10 километров в час на тротуарах. Пешеходы имеют приоритет, а ДТП будут разбирать по данным с бортовых камер. Эффективность оценят по числу роботов, пробегу, заказам и авариям. В Тольятти суд вынес приговор 14 участникам группы, похитившим высокооктановую присадку к бензину из цистерн Татнефти. Ущерб оценили более чем в 3 миллиона рублей. Как сообщили в суде, хищение совершила организованная группа совместно с водителями автоцистерн-бойлеров. Слитый эфир сбывали через сеть арендованных АЗС, смешивая с бензином. Подсудимых признали виновными, им назначили разные виды наказаний и взыскали нанесенный ущерб. В Самаре дачные автобусы переходят на осеннее расписание с октября. Рейсы будут ходить только по субботам и воскресеньям. Автобусы из города отправятся на час позже, обратные рейсы на час раньше. Пункты отправления не меняются. Расписание будет действовать до конца текущего сезона, сообщили в мэрии. На выходных в Самарской области прогнозируют мокрый снег и заморозки. Похолодание начнется с 1 октября. Сегодня, последний день сентября, до плюс 20, в четверг со Скандинавии начнет распространяться антициклон, который принесет холодный воздух. Завтра, 1 октября, ожидается от 12 до 17 градусов днем. 2 октября пойдут дожди, днем около 10 тепла. В выходные к дождям добавится мокрый снег с ночными заморозками до минус 5. В дневные часы, в субботу и воскресенье, будет ветрено, ожидается от 3 до 8 градусов тепла. Индекс сельди под шубой за год вырос на 4%. Средняя стоимость порции салата на 4 человек – 221 рубль. Сильнее всего подорожали овощи от 9 до 24%. Яйца на 14%, майонез на 6%. Цена на сельдь не изменилась. В расчет индекса входят филе сельди, свекла, картошка, лук, морковь, яйца и майонез. Доллар на сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО Medical On Group Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 11. Днем будет облачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов на часах 9.09, температура в Тольятти плюс 11. Сегодня среда, 30 сентября. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега. На правах рекламы сегодня вы можете выиграть сет «Водопад» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако» – все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако». Тольятти, УГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха – страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха – страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 9 часов 16 минут. Температура в Тольятти плюс 11. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, день, когда вас могут подвести собственные мысли или вредные привычки. Не ведитесь на эмоции. Тельцы, у вас может появиться новая неожиданная возможность. Доверяйте внутреннему голосу. Близнецы, день принесет эмоциональное облегчение. Проблемы, которые казались очень серьезными, неожиданно исчезнут или ослабнут. Раки, день приятных мелочей. Позвольте себе погрузиться в простую ежедневную жизнь без огромных планов и проектов. Львы. День партнерской гармонии. Можно и нужно договариваться, искать компромиссы и строить планы с ближайшими соратниками. Девы. День получения важной информации. Возможно, это будут новости издалека, которые изменят ваши планы. Весы. Большинство вопросов решится с помощью коллективного разума. И это не искусственный интеллект, а работа в команде. Скорпионы. Возможно, неожиданные новости и шквал эмоций. Не принимайте решений. В состоянии аффекта легко ошибиться. Стрельцы. Ваши мысли будут непостоянными, в связи с чем, возможно, непостоянство намерений. Не рассчитывайте закончить дела. Козероги. Нежелательно включаться в новые дела, чего бы они ни касались. На энтузиазме вы можете пропустить сразу несколько красных флагов. Водолеи. Возможно, временное снижение уровня энергии. И снизьте привычную нагрузку до минимальной и откажитесь от долгого общения. Рыбы. Возможны странные происшествия и необычные новости. От вас потребуется психологическая устойчивость и терпение.
3: Радио Омега. Тольятти. 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 11. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? Догадайтесь, набирайте 510-225 и выигрывайте прямо сейчас на Радио Омега. К нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: С возрастом меняется многое, в том числе и цели путешествий. В 20 – это бюджетные поездки с друзьями, в 30-40 – семейные курорты, а в 50 – на первое место выходят комфорт, здоровье и впечатления, которые кажутся более осмысленными. Эксперты журнала Travel and Leisure составили рейтинг лучших мест для осознанных путешествий после 50. Их можно разделить на три тренда. Первый – это экзотика премиум-класса, экспедиции на Галапагос и в Антарктиду. Вы исследуете пингвинов и гигантских черепах, но возвращаетесь на роскошный лайнер. Сюда же отнесем сафари в Ботсване и загадки Древнего Египта с круизом по Нилу. Второй тренд – культурное погружение. В списке аутентичная Сицилия, контрастная Япония и затерянное в Гималаях королевство Бутан. И третий – это перезагрузка. Wellness-ретриты в Таиланде и на Бали, круизы по Меконгу через Вьетнам, Камбоджу и Лаос или люкс-ранчо в американской Джорджии со спа-программами и мишленовскими шеф-поварами. Это был список лучших мест для отдыха, когда тебе за 50. Впрочем, я думаю, многие из нас готовы оказаться в этих локациях в любом возрасте.
4: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.35, температура плюс 12. Днем ожидается 18-20 градусов, без осадков. Вот невероятный вопрос, над которым думаем прямо сейчас. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? Догадайтесь, набирайте 510-225, победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. В России на 3 года запустили пилотный режим работы роботов-доставщиков. Он охватит 35 регионов, включая Самарскую область. Для роверов установили габариты и ограничения скорости. Эффективность оценят по числу роботов, пробегу, заказам и авариям. В Тольятти суд вынес приговор 14 участникам группы, похитившей присадку к бензину из цистерны «Татнефть». Ущерб превысил 3 миллиона рублей. Его взыскали с подсудимых, которым назначили разные виды наказаний. На выходных в Самарской области ожидается мокрый снег и ночные заморозки до минус 5. Похолодание начнется завтра, 1 октября. С пятницы прогнозируются дожди и не выше плюс 10 днем. С октября проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования подорожает на 9%. Билеты в купе и СВ индексация не затронет. За последние 3 года тарифы на плацкарт повышают уже в 5-й раз. За это время базовая стоимость проезда выросла примерно на 62%.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно без осадков, ветер северный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.39, температура плюс 11. На радио Омега невероятный вопрос. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха, страх падения и еще один, чего же еще мы боимся с рождения. 510-225, доброе утро, как думаете?
1: А может быть громких звуков?
0: Действительно, остальные страхи мы внедряем в свою жизнь, основываясь на опыте, культуре, воображении, родительской осторожности и новостях в СМИ. А страх громких звуков – это врожденный страх. Браво, абсолютно верно. Как вас зовут?
1: Светлана.
0: Светлана, очень приятно. На правах рекламы вы выиграли сет «Водопад» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако» – пицца и роллы в Тольятти. «Жако» – все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности о организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru. Для слушателей старше 12 лет. Светлана, поздравляю.
1: Спасибо. Я Светлана Дегтярева с улицы Комсомольской. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А во всемирную историю заглянем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
4: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
5: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.10. Температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 17-го по старому стилю 1916 года российский летчик Ян Нагурский первым в мире выполнил мертвую петлю на гидросамолете. До этого считалось, что такие фигуры пилотажа возможны только на легких сухопутных самолетах, а гидросамолет – тяжелая летающая лодка, способная взлетать и садиться на воду. Все произошло случайно. Нагурский проверял, как долго гидросамолет М-9 сможет набирать высоту вертикально и в какой момент рули потеряют эффективность. В полете случился внезапный шквал. Самолет резко опрокинуло. Пытаясь вывести машину из неустойчивого положения, пилот и выполнил две петли подряд. При этом механик Николай Годовиков едва не погиб. Он вылетел из кабины, но успел ухватиться за крылья самолета. Ян Нагурский попал в историю еще до мертвой петли. Он первым в мире слетал за полярный круг в августе 1914-го.
4: Тольятти 106.9 FM. Радио

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

106.9 FM – это радио «Омега». Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 10 часов, температура плюс 12. Несколько минут назад Светлана с улицы Комсомольской разгадала невероятный вопрос от радио «Омега». Он звучал так. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха – страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? Громких звуков – вот правильный ответ. Светлану поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» от радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 12, днем ожидается 18-20 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области после атаки дронов повреждения получили частные дома. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его данным, пострадавших нет. Подробности прилетов он не приводит. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Президент Путин ограничил вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС и ряд других государств. Для физлиц установлен лимит в 1 000 000 рублей. Сумму сверх этого при нарушении изымут. Для юрлиц и ИП вывоз наличных фактически закрыт. Исключение – перевозка через 17 указанных правительств аэропортов при наличии банковских документов. Самарский Курумыч в этот список не вошел. При поездках в другие страны действуют правила декларирования. Наличную валюту можно вывозить в эквиваленте не более 10 тысяч долларов на человека. В Самаре обсуждают строительство новой ветки метро от станции Московская до железнодорожного вокзала, сообщил в РИО главы регионального Минстроя Александр Фомин. Сейчас завершается возведение театральной, идет облицовка, монтаж инженерных систем и укладка рельсов. Технический прогон поезда запланирован на начало следующего года. Открытие станции может состояться весной. В Самарской области продолжают фиксировать клещевую активность. За неделю от укусов пострадали 136 человек, среди них 53 ребенка. С начала сезона зафиксировано более 4250 обращений. Роспотребнадзор призывает на природе соблюдать меры предосторожности. Сервис для подготовки проекта брачного договора запустили на портале Госуслуг, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Пользователи могут заранее оформить проект документа онлайн, после чего его останется заверить у нотариуса. Повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала лидером продаж на Amazon в Бразилии после того, как футболист Атлетико Минейро Густаво Скарпа рассказал о ней в соцсетях. 3 сентября Скарпа опубликовал видео о повести Толстого, и с тех пор ролик на его YouTube-канале набрал 700 тысяч просмотров. Спустя 2 недели после публикации «Смерть Ивана Ильича» стала самой продаваемой книгой в Бразилии и до сих пор удерживает лидирующую позицию. Доллар на сегодня 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей и 6 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно, без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 11 минут 11, температура в Тольятти плюс 13. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Одна из проблем электромобилей – это запас хода. Многие до сих пор их боятся из-за риска остаться с разряженной батареей на трассе. Однако технологии меняются быстро. Новый рекорд установил электрический хэтчбэк Audi A6 e-tron. Машина смогла проехать на одном заряде 1338 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Петербурга и обратно. По паспорту запас хода этой модели около 700 километров. То есть реальный результат оказался почти в два раза выше. Как этого добились, несмотря на то, что маршрут шел через горы, города и плотный трафик? За рулем сидел профессиональный гонщик, чемпион Европы по ралли Мика Марчик. Он ехал максимально экономично, плавно разгонялся, эффективно тормозил и правильно использовал систему возврата энергии. В итоге средний расход упал до 7 кВт-часов на 100 км пути. Кстати, ранее этот же водитель проехал почти 3000 км без дозаправки на дизельном автомобиле. Получается, от человека все еще кое-что дозависит.
1: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 10.37, температура плюс 14. На календаре среда, 30 сентября. В этот день родились итальянская актриса и модель Моника Беллуччи, французская актриса Марион Котийяр, советский режиссер и основатель театра на Таганке Юрий Любимов, швейцарская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Мартина Хиггинс, советский математик, географ и исследователь Арктики Отто Шмидт, немецкий физик, создавший знаменитый счетчик радиоактивных частиц Ганс Гейгер, а также известная российская оперная певица Аида Гарифуллина. Ее историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
6: Oh, Father, tell me

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.42. Температура плюс 15. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 сентября 1987 в Казани родилась Аида Гарифуллина, сопрано, которую называют легким жемчужной тембральной окраской. В 2013 году она победила в конкурсе «Опералия Пласида Доминго», где сам знаменитый тенор отметил редкую чистоту голоса певицы. Вскоре Аида стала солисткой Венской оперы, а также пела и на других легендарных площадках – в Ла-Скала, Метрополитен-опере, Ковенгарден и Большом театре. В 2025 году многих удивила тайная свадьба оперной дивы с поп-певцом Алексеем Воробьевым. Пара познакомилась на съемках телешоу «Фантастика», где она была участницей, а он в жюри. Артисты тихо расписались в Москве, без церемоний, фаты и пафосных ресторанов, а вечером отпраздновали дома. В 2025-м Аида Гарифуллина была наставницей в телешоу «Голос дети», а в 26-м ее снова пригласили в проект и уже вместе с мужем.

106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. С вами Михаил Соколов, доброе утро. Для вас на радио Омега уикенд со Стингом. В эти выходные лучшие песни британского музыканта будут звучать на 106.9 FM каждый час. Также вы узнаете самые интересные истории из жизни Стинга. В субботу и воскресенье на радио Омега уикенд со Стингом. 12+. 10:49, температура в Тольятти +16, в ближайшие минуты градусы заметает, а прямо сейчас Serge De Vant, Addicted, на радио Омега 106.9 FM.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 16. Россиянин Данил Медведев накануне стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в китайском Ханчжоу. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru, а через 4 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 16, днем ожидается 18-20 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. К этому часу в Самарском аэропорту Курумыч на вылет задерживаются 7 рейсов. Это связано с ночной атакой беспилотников и закрытием воздушного пространства над регионом. Дольше всех ждут отправления пассажиры 2 рейсов в Анталию. Также задержаны 2 рейса в Екатеринбург. Ожидают вылета самолеты в Москву и Минеральные Воды. Рейс в Сочи перенесли на следующее утро. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию у авиакомпаний. Ранее губернатор сообщил, что в Самарской области в результате атаки беспилотников повреждения получили частные дома, пострадавших нет. Жителям Новокуйбышевска выделят 2 миллиона рублей компенсации за ущерб от атаки беспилотников. Средства поступят из резервного фонда областного правительства до конца года. Инцидент, произошедший 22 августа, признан терактом. В Самарской области до конца года капитально отремонтируют Тольяттинскую филармонию, драмтеатр «Колесо» и детскую библиотеку в Самаре. Об этом на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. На следующий год запланирована реконструкция домов культуры в Кинеле и Пестравке. Губернатор попросил у министра содействия в организации гастролей в Самаре оркестра Большого театра под управлением Валерия Гергиева. Гидрометцентр прогнозирует аномально теплую зиму в Самарской области. В октябре средняя температура составит плюс 6 градусов, в ноябре минус 2. Декабрь пройдет в привычном режиме минус 8. Январь и февраль будут теплее нормы. Средняя температура этих месяцев минус 10 градусов. В марте отклонение от нормы не прогнозируют. Ожидается около минус 4. Осень тоже пройдет без сюрпризов. Погода будет привычной для этого времени года. Сборная России по футболу обыграла Иран со счетом 2-0 в товарищеском матче в Казани. Дубль оформил полузащитник «Монако» Александр Головин. Он забил на 21 и 36 минутах. Матч посетили более 34 тысяч зрителей. Иран занимает 22 место в рейтинге FIFA. Россия 35-е. Впереди у команды Валерия Карпина еще 2 матча. 3 октября с Намибией в Екатеринбурге и 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде. Доллар на сегодня 84 рубля 43 копейки. Евро 96 рублей и 6 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 16. Днем ожидается облачная погода без осадков. Ветер северный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Это еще один отличный день. Eurythmics, The Miracle of Love. 11 часов 12 минут. Температура в Тольятти плюс 16. Сегодня утром Светлана с улицы Комсомольской разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Многие психологи и нейробиологи придерживаются мнения, что у человека только два врожденных страха. Страх падения и еще один. Чего же еще мы боимся с рождения? Громких звуков. Вот правильный ответ. Остальные страхи мы внедряем в свою жизнь, основываясь на опыте, культуре, воображении, родительской осторожности и новостях в СМИ.
1: Я Светлана Дегтярева с улицы Комсомольской. Разгадала невероятный вопрос на радио Омега.
0: Светлану поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. В ближайшие минуты мистер Данос, о-ла-ла, и прямо сейчас чиша-компания «Вечная молодость» на радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Ближайшие выходные на Радио Омега мы посвятим музыканту, голос которого можно угадать с первых нот. 3 и 4 октября слушайте «Уикенд» со Стингом. Каждый час на 106.9 FM будут звучать лучшие песни от «Shape of My Heart» до «Englishman in New York». Оставайтесь с нами, будет по-настоящему интересно. «Уикенд» со Стингом на Радио Омега для слушателей старше 12 лет. 11 часов 18 минут, температура в Тольятти плюс 16. В 11:30 новости, а еще впереди пицца, романс, а также Ф.Р. Дэвид, Words, через полминуты на Радио Омега.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: радио Амиго Сара Коннор, музыка, которую мы любим. 12:31 на часах, на улице плюс 17 градусов. Сегодня воздух еще прогреется до плюс 19. Что с погодой у нас завтра, обязательно расскажу через минуту. Также на подходе композиция «Райт». Ну, прежде на радио Амиго новости нам расскажет Руслан Хемчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр Кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В России на 3 года запустили пилотный режим работы роботов-доставщиков. Он охватит 35 регионов, включая Самарскую область. Для роверов установили габариты и ограничения скорости. Эффективность оценят по числу роботов, пробегу, заказам и авариям. В Тольятти суд вынес приговор 14 участникам группы, похитившей присадку к бензину из цистерны «Татнефть». Ущерб превысил 3 миллиона рублей. Его взыскали с подсудимых, которым назначили разные виды наказаний. На выходных в Самарской области ожидается мокрый снег и ночные заморозки до минус 5. Похолодание начнется завтра, 1 октября. С пятницы прогнозируются дожди и не выше плюс 10 днем. С октября проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования подорожает на 9%. Билеты в купе и СВ индексация не затронет. За последние 3 года тарифы на плацкарт повышают уже в 5-й раз. За это время базовая стоимость проезда выросла примерно на 62%.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 93-98-93.
4: Центр Кровли.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 12-14.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: бодро и энергично. Мы с вами уже подходим к золотой коллекции Радио Омега. В ней Time, Do You Always, Jim & Spoon, Set Me Free. А в начале золотой коллекции послушаем группу Police, из которой вышел музыкант Sting. И, между прочим, именно с ним мы проведем предстоящие выходные на Радио Омега. А подробнее расскажу в новом часе. Пока послушаем хит Police, Every Breath You Take, на Радио Омега в золотой коллекции.
1: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
3: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
5: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 30 сентября вас ждет эскимо в шоколаде от Сампо по суперцене 29,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Тольятти, 13 часов, 2 минуты. Это радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В большинстве городов Самарской области отопительный сезон начнется 1 октября. Первыми тепло получат детсады, школы и больницы. Затем начнут подключать жилые дома, а после промышленные предприятия. Полностью запустить отопление во всех муниципалитетах планируют до 10 октября. На выходных в Самарской области прогнозируют мокрый снег и заморозки. Похолодание начнется завтра, 1 октября. Сегодня, в последний день сентября, до плюс 20, в четверг со Скандинавии начнет распространяться антициклон, который принесет холодный воздух. Завтра ожидается от 12 до плюс 17 градусов. 2 октября пойдут дожди, днем около плюс 10 тепла. В выходные к дождям добавится мокрый снег с ночными заморозками до минус 5. В дневные часы в субботу и воскресенье будет ветрено, ожидается от 3 до 8 градусов тепла. В Самарской области временно смягчат требования к экологическому классу топлива. Это следует из проекта постановления Комитета по организации торгов. Изменения основаны на федеральном указе. Характеристика «экологический класс» для ряда позиций стала необязательной. Заказчики смогут закупать доступное на рынке топливо через дополнительные соглашения. Экс-министр Самарского Минтранса Иван Пивкин подал ходатайство об УДО. Обращение рассмотрит суд сегодня. Ранее Кассационный суд снизил наказание по делу о превышении полномочий до 3 лет лишения свободы. До этого приговор переквалифицировали с более легкой статьи на более тяжкую, а затем смягчили. От штрафа в 500 000 рублей чиновника освободили из-за времени, проведенного в СИЗО. В Самаре тестируют роботов-уборщиков. Они убирают улицы в Кировском районе. Один клинер ежедневно очищает до 35 тысяч квадратных метров территории и собирает до 210 литров мусора. Роботы бесшумно работают до 22 часов в сутки и оснащены датчиками для безопасного объезда препятствий. Сейчас городские власти оценивают эффективность технологии для дальнейшего применения в парках и на набережной. В Самарской области родители школьников в среднем потратят 3000 рублей на подарки ко дню учителя. По данным опроса «Суперджоп», это на 100 рублей больше, чем в прошлом году. Чаще всего дарят букеты, сертификаты, сладкие наборы и конверты с деньгами. Канцелярию реже. В целом по России средний бюджет на поздравления от класса – 4500 рублей. Это на 10% выше показателя прошлого года. Доллар на сегодня – 84 рубля 43 копейки. Евро – 96 рублей и 6 копеек.
0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Пять песен любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.

наша с вами пятерка песен «Только про любовь» на радио Омега. Только что Spice Girls. И, кстати, одна из участниц, Мелани Си, минувшим летом впервые вышла замуж. Ей сейчас 52 года, а ее избранником стал австралийский манекенщик и сценарист Крис Дингол, который моложе артистки на 10 лет. В общем, любви все возрасты покорны. Дальше в нашей с вами пятерке песен «Только про любовь». Ричард Маркс, до этого Дан Балан, «Лишь до утра» на радио Омега.

Поэтому накине на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня рада быть здесь с вами. Хорошей вам среды. Далее на радио Омега свежая песня Мадонны с ее нового.

0: альбома Confessions 2. Она называется Bizarre. И, кстати, критики уже назвали ее одним из самых удачных треков на этом альбоме. Послушаем Bizarre Мадонны на радио Омега через минуту.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
4: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
5: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «Дав» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 12-14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Вам желаю хорошего дня в компании любимой музыки Радио Омега. Далее у нас с вами еще золотые коллекции. В ней Майкл Леонс Турок. Послушаем Someday, Lighthouse Family, Run. В начале золотой коллекции Европа. The Final Countdown.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Тольятти, встречай! Цирк «Виват». С новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка у ТРЦ «Паркхаус». Ноль плюс.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой. 120 граммов. Всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

Невероятно красивая блюз-роковая баллада в исполнении Криса Ри «Looking for the Summer» на Радио Омега. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Хорошей вам среды желаю. А далее у нас Линда на Радио Омега.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла, 350 грамм. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
2: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 69-62-85.
4: Центр Кровли.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что

0: Радио Омега, музыкальный пульс Тольятти. Стинг – один из тех редких артистов, чье творчество давно стало синонимом безупречного вкуса. В эти выходные 3 и 4 октября на Радио Омега вас ждет уикенд со Стингом. Каждый час на 106.9 FM будут звучать лучшие песни музыканта, а также заглянем за кулисы его биографии. Узнаем, как школьный учитель литературы Гордон Самнер стал мировой иконой и какие скрытые смыслы таят его тексты. Встречаемся в эти выходные на Радио Омега для слушателей старше 12 лет. А на очереди еще золотая коллекция вне Scorpions, Ingrid, а также Джош Майкл, Faith на Радио Омега для вас через минуту.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет? 1 + 1.
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь сентябрь в питомнике Ёлы-Палы при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: Ёлы-Палы. Вот это арифметика.
3: 3.
5: Ёлы-Палы. Фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: 209 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном. Только что Шаде, Kiss of Alive. Далее у нас с вами еще Николай Носков. Это здорово.
1: Реклама.

0: 5555.
1: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен. Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
1: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Сливочное масло «Брест-Литовск». 82% жирности по суперцене 169,99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
2: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: радио Омега Джастин Тимберлейк. Вам желаю хорошего настроения, прекрасного дня в компании любимой музыки. Далее у нас с вами еще золотая коллекция, в ней Мэри Клэр Тюбальдо, The Rhythm is Magic, Three Doors Down, Here Without You. А в начале золотой коллекции на радио Омега Depeche Mode.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Во всех супермаркетах «Миндаль» – сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм – всего 899,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров» с 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». Нотпёс.
4: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио Омега.

0: 99 FM. В Тольятти 17 часов.
1: На радио «Омега» о погоде спонсор ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. Завтра у нас с вами будет облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 12-14.
0: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Омега».

0: Музыкант, актер, да и просто яркая личность Гарри Стайлз. Песня называется «I do you». Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. Далее на радио Омега Мурат Насыров. Послушаем песню «Я — это ты, ты — это я».
1: Реклама. 5-5.

0: 8-5-5-5-5-5-5.
1: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
2: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительна до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
2: Сколько тебе лет?
3: 3.
2: А сколько будет? 1 + 1.
3: 3.
2: Что 3?
4: Гортензий будет 3 при покупке 2.
5: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
2: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
3: 3.
5: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде спонсор ООО Medical On Group Тольятти, медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. Завтра у нас с вами будет облачно, с прояснениями, осадков не ожидается, ветер северный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 9-11 градусов, а днем плюс 12-14.
0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Новый час на радио Омега открыли No Doubt, песня Don't Speak, только что в продолжении вечера танцы минус. Но прежде еще на радио Омега послушаем минуту драйва. Спонсор ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания Solars объявила о старте производства первых партий нового рамного внедорожника под индексом S9. Выпуск налажен по технологии полного цикла на мощностях Ульяновского автозавода. Это полноценный крупный внедорожник, который разработан на базе уже знакомого нам пикапа ST9. В его создании принимали участие инженеры Бауманского университета. Они отвечали за эргономику, дизайн решетки радиатора, расположение камер и адаптацию под российские реалии. Машина обещает быть брутальной и практичной. На выбор предложат два мотора, бензиновый и дизельный, и оба будут работать в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Официальные отгрузки дилерам планируются уже на декабрь этого года. А спрос на большие вместительные машины в России традиционно высокий. Вопрос, как всегда, в цене, которую обещают назвать чуть позже.
4: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по УСОВКУМБАНК. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.com.
5: Реклама.

0: 5555555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
3: Кажется, мы знаем, чему дети обрадуются больше будильника по утрам. Во всех супермаркетах миндаль. Паста Нутелла 350 граммов. Всего 349,99. Намазать на тост, добавить к блинчикам и начать день со сладкого настроения. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

Один из главных вокалистов группы Boyzone, а также успешный сольный музыкант Ронан Китинг на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова, я пока еще здесь. С вами добрый вечер. Далее на радио Омега «Свинцовый туман». Песня называется «Я знаю».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль» – сыр «Ламбер», по цене от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм – всего 799,99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
4: Сколько тебе лет?
5: 3.
4: А сколько будет? 1 + 1.
5: 3.
4: Что 3?
6: Гортензий будет 3 при покупке 2.
7: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: 3.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Омега».

0: радиоамериканская певица Тейлор Свифт, а вот выходные мы с вами будем проводить с британским легендарным музыкантом Стингом. В субботу и воскресенье на Радио Омега будут звучать лучшие песни Стинга на 106.9 FM каждый час, а также вы узнаете самые интересные истории из жизни Стинга 12+. И смотрю вперед, а там у нас с вами на Радио Омега золотой коллекции в Ник Уин, The Show Must Go On, Rixton, Me and My Broken Heart, а в начале золотой коллекции на Радио Омега Билли Джоэл, A Matter of Trust.
1: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Чанган в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри – абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
4: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только с 16 по 30 сентября вас ждет эскимо в шоколаде от Сампо по суперцене 29,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: А это хит середины 80-х, Шаде, Смут и Пирейта на радио Омега. Дальше у нас с вами еще високосный год, но прежде послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Компания Solars объявила о старте производства первых партий нового рамного внедорожника под индексом S9. Выпуск налажен по технологии полного цикла на мощностях Ульяновского автозавода. Это полноценный крупный внедорожник, который разработан на базе уже знакомого нам пикапа ST9. В его создании принимали участие инженеры Бауманского университета. Они отвечали за эргономику, дизайн решетки радиатора, расположение камер и адаптацию под российские реалии. Машина обещает быть брутальной и практичной. На выбор предложат два мотора, бензиновый и дизельный, и оба будут работать в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Официальные отгрузки дилерам планируются уже на декабрь этого года. А спрос на большие вместительные машины в России традиционно высокий. Вопрос, как всегда, в цене, которую обещают назвать чуть позже.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озон Фарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: В магазинах «Пеликан» есть все, что вы любите. Только 16 по 30 сентября. Идеальный подарок для учителей – конфеты «Дав» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Сколько тебе лет?
6: 3.
5: А сколько будет 1 + 1?
6: 3.
5: Что 3?
7: Гортензий будет 3 при покупке 2.
8: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
5: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
6: 3.
8: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
9: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
10: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобиле «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
1: Центр кровли.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма, костюм в подарок. При покупке рубашки, рубашка в подарок. ТК «Алтын», первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой. 120 граммов. Всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на Обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: От Ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 18+.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио «Омега».

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: продолжение нашего вечера Том Уолкер, Лив Лайтон. Но прежде еще на радио Омега Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Венам, начало дня будет не очень продуктивным. Возможно, ошибки из-за спешки и недопонимания происходящего. Тельцы, какая-то ситуация или процесс зайдут в тупик. Точно не стоит браться за новые дела. Близнецы, домашние дела оттянут на себя почти все ваши ресурсы. Будьте аккуратны с эмоциями близких, вы можете их обидеть. Раки, вы можете получить известие или внезапно осознать нечто, что изменит ход ваших мыслей и желаний. Это день озарений. Львы, ключом к успеху будет доброжелательность. Это день дружелюбного общения и решения вопросов в неформальной обстановке. Девы, не стоит начинать новых дел или радикально.

0: или менять подход. Откажитесь от переговоров и заключения длительных контрактов. Весы. Неудачный день для путешествий и начала новых проектов. Подумайте лучше о том, как укрепить тылы, в том числе и финансовые. Скорпионы. День аскезы или хотя бы внутренней сдержанности. Не тратьте много денег и не потакайте своим слабостям. Стрельцы. Для по-настоящему больших дел у вас не хватит сил или смелости. Лучше завершить старые проекты. Пора поставить в них точку. Козероги. День может пройти скучно, но иногда это требуется. Вам нужно осознать происходящее и подвести итог предыдущих дел. Водолеи. Новые дела, а также поездки, станут напрасной тратой сил. Есть вероятность ошибок или неверных суждений с вашей стороны. Рыбы. Вы можете получить неожиданное обнадеживающее известие. Скорее всего, это натолкнет вас на совершенно новые идеи.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Добро пожаловать на 106.9 FM. Это радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaauto.changanauto.com.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Тольятти, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 18 сентября по 4 октября. Купол цирка УТРЦ «Паркхаус». 0 плюс.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Прости меня.
1: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Романтический вечер на радио Омега.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью от 9 до 11 выше нуля, а днем плюс 12-14.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега. Романтический вечер.